Идет кровавый ливень где-то. Щелчок затвор, щелчок затвор. Не это ливень где-то. Щелчок затвор, щелчок затвор.